гледашку дальину, како могла закланяться лаше. Или кроз прозор гледаш удаль.